Убогий, боги, боги, боги, боги, створи со мной. Я сам убогий, боги, боги, боги, боги, створи со мной. Я сам нор. Я сам убогий, боги, боги, боги, боги, створ. Пришел сам на идею гениально, сдаю по извайам максимально. Морда се сдела вам, буде